Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

ночью только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. «Планета FM» – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. 87.9 FM. Радио город

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио город

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Папа, а мы сколько поедем?
3: 5 минут.
2: Папа, а ты меня любишь?
3: Да, сына.
2: Тогда смотри, пожалуйста, на дорогу, а не в телефон.
4: Находясь за рулем, внимание только на дорогу. Отвлекаясь на телефон, вы подвергаете опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Убери телефон до остановки. Помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67. Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
2: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
5: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 ФМ.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медиагностический комплекс Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. Медгард на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
5: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
13: Подробности об организаторе условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса.
14: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
15: А у вас есть шины?
16: Чтобы подешевле.
15: Фирменные.
17: На которые шиномонтаж бесплатно.
15: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
18: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
19: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
7: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестят.

0: 60 лет октября 1, 70 лет ВЛКСМ 16/1. ТК «Территория» 18+.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена дельта на tenet-oренбург.ру. Цена дельта на T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
5: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Нет!
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

107.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Выгода указана для «Джили», «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
4: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
6: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
8: Да, я

любовь кружит опять, как забытый старый винил. Может меня и трудно понять, но не сломать этот маленький мир, что я построил и бережно верил, что далеко я запрятал в себе. Я полюбил ее, как в самый первый.

Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
5: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
9: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону. 44 91 91.
10: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Оренбуржье полдень. Планета FM. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

это FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение Медгарда. Берег Урала 4. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С. Комплектация «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
7: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
14: Подробности об организаторе условий вместе. Порядки розыгрыша на кассе комплекса.
15: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
16: А у вас есть шины?
17: Чтобы подешевле.
16: Фирменные.
18: На которые шиномонтаж бесплатно.
16: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
19: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
20: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
2: Акция с 16 по 30 июня. Подробности о организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд Авдин. Проезд Автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
9: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот...

0: КСМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени выхода состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Даже не действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферта.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2020. 26-го выпуска.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120-920-120.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
7: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
9: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
10: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
11: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
12: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
13: Не могу дождаться свидания.
14: Не могу дождаться спектакля.
15: Не могу дождаться тренировки.
16: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
17: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
18: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. Автотрейд, улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
8: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
9: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
8: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
10: Ура, едем в чудо!
11: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
12: Подробности об организации условий вместе по отделу завершают на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
13: А у вас есть шины?
14: Чтобы подешевле.
13: Фирменные.
15: На которые шиномонтаж бесплатно.
13: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
16: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
17: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
7: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
9: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Квартира плюс дача плюс гараж.
3: Опять все лето разрываться.
2: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
3: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый мобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.
8: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
11: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
12: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
13: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся сразу в два места, чтобы узнать историю одного из первых протестантских храмов в Оренбурге. В 1767 году императрица Екатерина II издала указ, в соответствии с которым в Оренбургской губернии создается Евангелическо-лютеранская церковь, объединившая в себе 33 общины поселенцев. Но в первые десятилетия жизни Оренбурга у лютеран на территории города не было своего молельного дома. Здание церкви появилось в 1772 году на улице Большой, ныне улица Советская. Это была деревянная постройка на высоком каменном цоколе. Вход находился с северного торца здания. Архитектор неизвестен, но им мог быть Иоганн Вернер Мюллер, проживавший в то время в Оренбурге. В 18 столетии здание лютеранской церкви оживляло квартал от современной улицы Максима Горького до набережной, как своим довольно значительным объемом, так и необычностью архитектуры, хотя ни башен, ни шпилей у здания не было, так же, как и колокольни. В 19 столетии храм дважды перестраивали. В 1843 году он стал кирпичным и приобрел другой вид. Церковь была закрыта в 1930-х годах 20 века. Позже здание было снесено, а на его месте возведен дом для медицинского училища. Во время Великой Отечественной войны именно здесь разместился Харьковский медицинский институт, на базе которого создан Оренбургский государственный медицинский университет. В конце 80-х годов произошло возрождение лютеранских общин в нашем регионе. В Оренбурге община была зарегистрирована в 1992 году, а в 1999 построено и освящено новое здание Евангелическо-лютеранской церкви на улице Правды, 20. Что касается истории лютеранства в Оренбургском крае, то можно отметить, что в 2022 году Евангелическо-лютеранская церковь Оренбурга отметила юбилей – 255 лет, а также 20-летие возрожденной лютеранской общины. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг. Вокруг Солнца.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону. 222-072-0+.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам. В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
6: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
2: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Планета FM. Ничего лишнего.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что интереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура! Едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
9: Подробности в организации условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса.
10: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
12: Уф, жара.
13: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
14: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Неоферта.
15: BLG. Надежность в движении.
16: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
17: Застройщик ООО.

0: ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные.
3: На которые шиномонтаж бесплатно.
1: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Иванов Максим Анатольевич обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
7: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
10: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера Мегамолл Мармелад, вход 1 и 4.
11: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
12: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
13: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

доброго вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Планета FM. Реклама.
2: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
3: Бренд Фуллер. Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты, вот чем мы богаты.
5: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1». ТК «Территория», 18+.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: поездка.
1: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности о организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
7: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
10: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
12: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
13: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
14: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
13: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
15: Ура, едем в чудо!
16: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
17: Подробности об организации условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
18: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
19: А если не подберем размеры?
18: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
19: Монтажников ПИА.
18: Телефон 920-120. 920-120.
20: А у вас есть шины?
21: Чтобы подешевле.
20: Фирменные.
21: На которые шиномонтаж бесплатно.
20: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
22: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
23: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
24: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
23: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
25: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: евро двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам. В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
8: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
9: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
10: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «Оренбург-100». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
11: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
12: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
13: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
14: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
15: Сима! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Планета FM. Реклама.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
3: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца. I've learned to embrace the dark. And now every time you see me.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller. Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 50 03 03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
6: Выгода указана для «Джили» Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона. Рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
3: Подробности в организаторе условий вместе в розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
12: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100.
3: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
13: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Опені Олебрам.
1: Планета FM. Реклама. Вы этого хотели, мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Планета FM.
1: Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: В Оренбуржье полночь. Планета ФМ.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Планета FM. Все свои. Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Я путаю сон с реальностью, разбиваюсь на атомы. Ты меня с полуслова, и я потихоньку влюбляюсь. Моя нежная, робкая,

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM в ритме города.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Магнита FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: на крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Планета FM. В самом сердце.

Планета FM. Мы всегда в твоем сердечке. Планет

Часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета F.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.